В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

для радиоканала «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Доброе утро и всем привет, друзья! В эту пятницу замечательную с вами Вейкаперы, и мы начинаем. Вас ожидает два гороскопа у нас. Впереди все за 4 часа. Если что, не вот в ближайшее время. Один будет в ближайшее время, так это точно. Рубрика «Я в эфире», куда вы присылаете свои голосовые сообщения. А мы, конечно же, их ставим в прямой эфир. Тему тоже для

0: интереснейшую обсудим. Ну и все это сегодня в пятницу. Давайте-ка просыпаться. Начинаем с рубрики «Есть повод». 31 июля 2026 года. Сегодня последний день июля, последний день второго месяца лета. Ну что, что не успели, что успели? Пока поделитесь в чатике мобильного приложения «Рекорды». Сегодня день вспоминания любимых книжек. Ой, замечательный праздник. День молодильных яблок сегодня. Девчонки, работают или нет? Расскажите нам. День необычных музыкальных инструментов. Необычный. Насколько необычный, опять же, хочется знать. Для меня вот треугольник уже достаточно обычный музыкальный инструмент. Так, Международный день африканской женщины также сегодня празднуется. 64 года. Только как празднуется? Почему не африканской? 8 марта международный такой, да, для всех, а вот решили для африканской выделить 31 июля почему-то. День воздержания от осуждения близких сегодня. Друзья, вот когда-когда, а сегодня нужно точно промолчать. Да, но все-таки в такой день, в такой праздник, в Международный день африканской женщины. Международный день спасателя на воде. Сегодня спасибо, спасибо, что спасаете. День рождения Гарри Поттера. Много фанатов этой вселенной у нас. Давайте для рубрики «Я в эфире» так и сделаем. Кто вы из Гарри Поттера этим утром? Голосовыми запишите в чат мобильного приложения «Рекорды». Всемирный день Рейнджера также. Это могучего, интересно. Мегазорд, когда они собирались воедино. А может быть и нет. Не знаю, не знаю. Друзья, да, на этом, пожалуй, остановимся. День рождения Гарри Поттера. Кто вы из вселенной Гарри Поттера? Кем утром себя ощущаете? Чувствую, будет много корней Мандрагоры. Но вы запишите голосовыми в чат мобильного приложения «Рекорды». Вейкаперы, мы начинаем.
1: Вейкаперы. На рекорде.

0: и люди... Тетенька такая была.
1: Точно!
0: В книге, кстати, когда она узнала о том, что семья Поттеров и семья Уизли соединятся, она сказала, как только у них появятся дети, я уволюсь.
1: Надежда.
2: Рон Уизли.
1: Все, объяснений не будет. Следующее голосовое.
3: Доброе утро, Рекорд. Кто я, точно сказать не могу, но Яндекс.Такси точно дементор. Он как из водителя высасывает все силы, так и из пассажиров все деньги. Пользуйтесь драйве и метро.
1: Или метро.
0: Заклинание.
1: Юлия.
4: Доброе утро, вейкаперы. Я из Гарри Поттера, Северус Снейп. Все думают, что я злая, а на самом деле я справедливая.
1: Ну вот.
0: Все это время. Всегда.
1: Ну мы же не можем уйти просто так. Уйдем на крутом голосовом, да?
0: Да.
2: Рон Уизли.
5: Вейкаперы. На рекорде.

погоде в Петербурге. Сегодня днем ожидается плюс 25 максимум, местами дождики, облачно. В субботу 1 августа плюс 22 максимум и облачно, а в воскресенье плюс 21, местами дожди и тоже облачно.

0: Твои каперы представляют рубрика «Техноблок».
1: Всем большой привет, друзья, это Фил, честный техноблог, вейкаперы, вам тоже большой привет. Давайте расскажу, что интересного произошло в мире гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Ну, наверное, самое главное событие — в России презентовали новые флагманские Huawei. Это были Pure 90S и Pure 90S Pro Max. Презентация была 27 июля. Красивые и яркие устройства, которые делают отличные фотографии. Я сейчас, кстати, хожу с Pro Max и тестирую его совсем скоро, у меня будет обзор. Работают, как всегда, на процессорах Kirin 9030S. Камеры, в том числе, 4-кратное увеличение на 200 мегапикселей. Большой аккумулятор на 6000 мАч. Свежая оболочка EMUI 16 и Android 16. Заинтересовали цены, потому что они недорогие по сравнению с тем, что сейчас вообще все везде растет. Базовый 90 Pro стоит от 65 тысяч, а 90S Pro Max начинается от 85 тысяч. За эти деньги, конечно же, можно купить и Galaxy S26 Ultra, но тут кому что больше нравится. Появились интересные утечки по поводу iPhone 18 Pro. Этот телефон впервые получит монолитное заднее стекло вместо привычного двухтонального и увеличение батареи свыше 5000 мАч. Также нам обещают новую камеру и, возможно, переменную диафрагму. А еще новые чипы беспроводной связи Apple C2 и N2. В общем, ждем подробностей. А вот китайские производители все увеличивают и увеличивают аккумуляторные батареи при помощи новой кремнеуглеродной технологии, при этом размеры корпусов не увеличиваются. Это и новый Redmi, у которого аккумулятор на 10000 мАч. Это и новый Oppo, у которого 8000 мАч. Если мы взглянем, что было пару лет назад, то там были аккумуляторы по 5000, теперь по 7, по 8. Это означает, что автономность смартфонов вырастает, теперь они работают не один день, а полтора и даже два дня. Единственные, кто пока не перешли на кремнеуглеродную технологию, это Apple, Samsung и Google. Ну, Sony тоже. Кстати, кризис мобильных чипов и памяти дал отрицательный рост. Аналитическое агентство 30 июля опубликовало отчет, в котором поставки процессоров для смартфонов в первом полугодии 2022 года рухнули на 15%. Все из-за новых повышенных цен на карточки памяти. Еще одна интересная презентация состоялась — это флагман Honor Robot Phone. И это очень необычный телефон, потому что у него выдвигающаяся камера. Это, знаете, что-то типа DJI, который встроен в сам смартфон. То есть это 4-осевая камера, которая за 0,8 секунды выезжает из вашего смартфона и вращается на 360 градусов. У нее есть искусственный интеллект, она может следить за человеком, которого снимает. Она может, в принципе, следить за всем, что происходит вокруг. Камера на 200 мегапикселей, а помимо нее есть еще и телевичок на 200 мегапикселей и 50-мегапиксельный ультраширик. Этот смартфон флагманский, поэтому внутри Snapdragon 8 Elite Gen 5 и большой аккумулятор на 6000 мАч. А самое главное, что он будет продаваться. 12 августа стартуют продажи. Где-то там в Китае, будет ли он как-то продаваться в России, неизвестно. Стоимость свыше $2000. И это все самые полезные новости, которые я вам хотел донести из мира гаджетов и технологий за неделю. Но мы с вами не прощаемся, потому что примерно через час я в эфире Радио Рекорд буду отвечать на ваши вопросы. Поэтому, если вы думаете, ждать ли 17-й iPhone или можно купить сейчас 17-й, а может быть сэкономить и купить 16-й, спрашивайте. Если вы не понимаете, стоит ли сейчас с iPhone переходить на китайские смартфоны или, например, на Samsung, спрашивайте. Если ищете какие-то другие альтернативы, тоже задавайте вопросы. А если хотите купить часики или наушники, обязательно указывайте цену, за которую хотите приобрести. Любые вопросы прямо сейчас при помощи приложения Радио Рекорд присылайте, на самые интересные с вейкаперами ответим.
0: Техноблог. По пятницам в вейкаперах на Рекорде. Yeah.

0: Ровно 8.00 у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на Радио Рекорд. Мы продолжаем.
1: Да, это мы.
0: Кстати, ребята, Радио Рекорд отправляет невероятное путешествие в Стамбул на грандиозное шоу «Анима». Уже с ближайшего понедельника в течение всей недели слушайте Радио Рекорд и ловите шанс выиграть поездку на двоих, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анима». Не пропустите игру с рекордом на «Анима». Стартуем уже с понедельника 18+ по возрасту.
1: Ты так часто сказал слово «Анима»?
0: «Анима».
1: Что я думаю, что это аниме.
0: Нет, аниме.
1: И хочу на аниме. И на аниме.
0: В общем, друзья, с понедельника внимательно слушаем, вообще не пропускаем эфир, потому что есть возможность вот улететь в Стамбул и потусить вдвоем, как минимум, своей второй половинкой.
1: Представляешь, там только вы вдвоем. Ну, ты один выиграл, все. Да,
0: там столько народу будет.
1: Ой.
0: Я тебе говорю, это, ой, это
1: там
0: хорошо.
1: Там еще, наверное, будет грандиозное шоу.
0: Конечно. Пока к новостям. В российских косметологических кабинетах появился новый тренд. Клиентки просят сделать губки под Айкос. Вот, выглядит это странно. Мы против, конечно, курения.
1: Мы теперь против такой операции.
0: Как это выглядит, есть в наших социальных сетях. Девчонки, вы что творите? ЖКХ, вы что творите?
1: Это когда они посерединке приподнимают так вот губу.
0: Я честно,
1: для дырочки.
0: Я вижу этот контент и вот этот видос. Мне кажется, что это вот ради, опять же, просмотров. Ну, только ради этого можно подобное сделать. Я не знаю. Мы это взяли, чтобы вам показать.
1: Чтобы отличаться от кого-то люди делают.
0: Да как ты будешь этим отличаться? Ну посмотри, ну тут же щель.
1: Ну?
0: Ее же обычно щели скрывают.
1: Да ну нет же, там же щель не в зубах. А может она это плюется?
0: Вот так вот по старинке.
1: Да, вот так. Может быть она змея. Есть же змеи, которые плюют ядом.
0: В общем, выглядит это очень странно как-то. Я не скажу, я не против каких-то присадок в губы, скажем так.
1: Присадки. Ну, можно 92-й, да, присадочки, пожалуйста.
0: До 95-го догоним, да. В общем, я не против там пухлых губ и так далее. Не скажу, что мне это прям не нравится. Да это прикольно, когда все в балансе. Ну, вот это что такое?
1: Я недавно видел девочку.
0: Так. Полумесяцем бровь.
1: Сбоку это как будто ей две пиявки вот так вот под носом наклеили. Ну. Не, спереди ты не замечаешь. Ты такой, ну, пухленькие губы. А сбоку это вот реально как будто вот, ну я не знаю.
0: Представляешь, приходишь такое на свидание. Ну вот какая так. У тебя мысль будет на свидание? Ты будешь только смотреть, а как она это сделала? А все ли в порядке?
1: Я скажу, она будет есть, сейчас супчик из нее польется.
0: Ну да, дайте ей чайную ложечку. Ну вот что в этом моменте обсуждать? И тема нашего обсуждения. Какая мысль на свидание не давала вам покоя? Вот что мы будем обсуждать в ближайшие 2 часа. Все были на свиданиях, все ловили какие-то мысли. Наш СММщик голосовалку не сделал, сейчас мы ее оформим. Друзья, вы пока вспоминайте, какая мысль на свидании не давала вам покоя. Возможно, в ВК вышла, но и вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда и во все наши соцсети.

0: Какая же мысль на свидании не давала вам покоя? Вот что мы обсуждаем. Вы вспоминаете пока свои свидания, а мы почитаем другие комментарии. Так, поехали. Юля пишет. На свидании думала, неужели это мой муж? И не ошиблась, 15 лет уже женаты.
1: А, она сразу приметила.
0: Она задумалась для начала. Говорит, неужели он?
1: Первое свидание. Такая, неужели это мой муж?
0: А он без штанов по пляжу.
1: Даже не с ней рядом сидит. Уже с кольцом.
0: Да. Юрий пишет, а поедем к ней или ко мне после свидания? Вот задумывался Юрий. Все парни задумывались об этом.
1: И у нее тоже тоже мысль. Он поедет к себе или ко мне?
0: И все молчат. Все скромничают. Андрей Кош вспоминает. Вспомнится давно. С дур назначил сразу 5 девушкам свидание. Ну, осуждаем. Когда осознал, что я сделал, первая мысль была, как успеть увидеться со всеми. Мы недавно обсуждали девушку, которая подъехала сразу 2 автомобиля, парня. Помнишь? Будем честны, это, конечно, история такая себе. Скользкая.
1: Не делай так.
0: Николай пишет о мысли, которая не покидала меня на свидании. Отключил ли я утюг дома? Если вдруг пожар, примет она меня к себе или нет? Это аргумент.
1: А умеет она гладить без утюга?
0: А купим ли мы утюг, когда мы сойдемся?
1: А вот у меня мясо там лежит. Если

0: квартира сгорела. Мясо нормально
1: пожарилось. Well done или medium rare.
0: Такой, отличу ли я кота от говядины? Ну ладно.
1: Так, Вреднючка рассказывает нам. Вот девчонок бы побольше, их мысли про свидание, что они думают о нас, это интересно. Вреднючка подумала, что он болтает больше меня и не давал мне ни слова даже вставить, а если я что-то говорила, то переводил на свои бесконечные истории. Он болтал все 4 часа, вообще без умолку. Я после этого свидания еще целый следующий день восстанавливалась. Болела голова, ни с кем не хотела общаться.
0: Такой говорилка. Ну, что, видимо, не сложилось дальше.
1: Ну, конечно, раз голова болела.
0: Ну, я думаю, парень переволновался просто и решил компенсировать там какие-то свою неуверенность истории.
1: Возможно, он готовился.
0: Да.
1: Он вспомнил все интересное, что происходило у него за жизнь. Скажет, я сейчас ей все выдам вообще. Что-то да заинтересует.
0: Просто чувак прописал стендап. Такой, бывало у тебя такое.
1: А ты забывала выключать YouTube?
0: Да, да. А они причем идут домой, он такой, так, нам надо пойти через эту улицу, у меня там много крутых историй.
2: Реклама. Питер накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-7431, 16+. Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это?
3: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
2: То кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Lightbus 3 квадратных метра всего за 1845 рублей. Уэстеды Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-7000.

0: 500-344-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Через 100 метров поверните
2: за ведром кофе.
3: В пекарнях Цех 85 охлаждающие напитки гигантских размеров. Почти 1,5 литра латте со льдом или эспрессо-тоника за 429 рублей. И не забудь про авторские лимонады. Грейпфрут-бузина, земляника-мята или цитрусовый микс по цене от 189 рублей.
4: Цех 85. Лето большого объема.
5: Продукция представлена во всех пекарнях сети Цех 85. О наличии продукции уточните у сотрудников на кассе. Подробности на сайте цех85.ру. Организатор ООО «Веселый купец». 6+.
6: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: А мы играем, конечно же, через минут 10. Девочки, сегодня с вами по пятницам. Мы только с вами играем, поэтому прямо сейчас, девчонки, красавицы наши, открывайте чат мобильного приложения Рекорда и пишите слово «игра», если вы хотите оказаться в прямом эфире и забрать приз у вейкаперов. А мы пока обсуждаем, какая мысль посещала вас на свидании. Может быть, даже не отпускала. Вот Ленучка рассказывает мысль, которая не давала мне покоя на свидании. Почему так. Белое вино желтого цвета, например. Да.
1: Так.
0: А почему выходные проходят так быстро? Ну вот. И почему вейкаперов не слышно на выходных? Что за фигню несет этот чувак? Надо бы слиться. И все это, наверное, на одном свидании, я так подозреваю. Но думать о вейкаперах на свидании — это сильно. Насколько должно быть скучно тогда там?
1: Не, если только ты на свидании с одним из нас. Тогда еще можно думать.
0: Так, поехали дальше. На свидании я думал, не заметили ли меня местные парни? Сергей написал. А что? А что не так? Дама? Дело в даме и
1: если
0: Сергей.
1: Ты, если девушка с другого района и парни с ее района.
0: Такое еще существует.
1: Да, они сейчас тебя замедлят. Такие, ты что, на
0: я
1: нашу?
0: Думаю, нет такого сейчас.
1: Ну, мало.
0: И Ирина пишет, на первых свиданиях с Диванычем у него периодически расширялись зрачки. Думала, что он гербарием увлекается. Человечек, так? Да, такой ненадежный. А потом то ли слышала где-то, то ли вычитала, что это такая реакция улюбленного человека из-за выброса адреналина. Представляете, вот эти расширения значков. Есть такое, когда ты смотришь на то, что тебе нравится, зрачки начинают расширяться. И вместе 16 лет уже. Лютя, тютелька моя, написала Ирина.
1: Как это мило.
0: Тебя любит тютелька.
1: А представляешь, он первое время смотрел на ожерелье, хотел украсть. Я цепочку сору, ты золотый.
0: Сколько золота мне. Ну ничего, хорошо.
1: Подожди, сколько они вместе?
0: 16
1: лет этот план вынашивает. Когда-нибудь ты отвлечешься.
0: Ты будешь мыть посуду, руки будут заняты, и я подойду.
1: А я выйду за хлебом якобы и уеду.
0: Так, Ник пишет, привет, Рекордушка, привет. Однажды случайно оказался на свидании, незапланированном, причем не отпускала мысль, на носках есть дырка на пальце или нет? Всем отличного пятничного настроения. У кого? У нее или у тебя? Вот здесь вопрос.
1: Нормально, если мысль такая, если у меня дырка на носках. Но если продолжение этой мысли надо сделать, то тогда уже стоит задуматься.
0: Так, поехали дальше. Серго пишет. Ходил с девушкой в кинотеатр на фильм «Интерстеллар» тогда еще. И в голове была лишь одна мысль. Когда же он закончится уже, этот фильм?
1: О, ты что, не смотрел?
0: Мне кажется, в кино нет смысла идти на свидание. Вот реально, вы не общаетесь. Ты думаешь о фильме. Все мысли твои о фильме.
1: Я вот с несколькими знакомыми разговаривал. Они говорят, они когда идут с девушкой, они такие, я отдаю время девушке. Я там рассказываю, если надо, если она спросит. То есть поддерживаю, то есть там кормлю ее попкорном. Если я иду в кино и со мной, неважно кто, девушка, подруга, вас не существует. Если я тем более хочу посмотреть этот фильм, да не знаю, что ты будешь делать. Все, я смотрю фильм.
0: Я в этот момент думал, хватит ли мне попкорна до середины фильма.
1: Да.
0: Вот этого большого ведра. Ты и даже не пообщаться же в кинотеатре. Все ч-ч-ч, тебе начинают, ч-ч, а ты же сам ч-ты-ч-ч-ч, и начинают.
1: И этот ч-ч-ч, битбокс.
0: Да.
2: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Минцифры предложила обязать иностранные сайты и приложения, работающие в России, авторизовывать пользователей только по номеру телефона. По мнению экспертов, такая мера может принести дополнительный доход операторам связи за счет отправки авторизационных СМС. Росфинмониторинг заявил, что ограничение в отношении Павла Дурова, который внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремисту, не распространяются на Telegram как юридическое лицо. При этом ведомство напомнили, что финансовые операции с лицами из этого перечня по закону подлежат заморозке. УЕФА объявил бойкот турнирам FIFA. Все 55 европейских футбольных ассоциаций единогласно выступили против планов Джани Инфантино передать права на проведение чемпионата мира частным инвесторам. В УЕФА заявили, что футбол не должен становиться инструментом обогащения узкого круга лиц, и предупредили, европейские сборные не будут участвовать в турнирах FIFA, пока эта инициатива не будет окончательно отменена. Радио Рекорд отправляет в невероятное путешествие в Стамбул на грандиозное шоу «Анима». Уже с ближайшего понедельника в течение всей недели слушайте Радио Рекорд и ловите шанс выиграть поездку на двоих, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы». Не пропустите игру с рекордом на «Анима». Стартуем уже с понедельника в 18+. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Рекорд реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Сан-Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
7: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
8: Акция действует до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата эконом, количество товара ограничено.
9: В ленте.
10: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
11: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: Вейкаперы на рекорде. Полиглотка.
1: Вот что не говори, пятничная моя любимая игра. Вот мне нравится в нее играть.
2: Потому что мы общаемся с девчонками.
1: Конечно, Юль на связи. Юль, привет.
3: Привет, привет, всем привет.
1: Из какого ты города?
3: Москва.
1: Москва, круто. Юль, мы здесь обсуждаем свидание. Первая мысль на свидании. Ты уже поделилась в комментариях. Мы даже этот комментарий прочитали.
3: Да, да, да.
1: Нам интересно вообще, вот, а что еще девушки думают на свиданиях? Вот приходишь ты, да, вспоминай свои прошлые свидания какие-то. О чем думала? Какая мысль тебя посещает в первую очередь?
3: Ой, я думаю, все девушки, наверное, думают, как она выглядит. Все ли в порядке у нее с прической, с макияжем.
1: А, то есть нам можно вообще не заморачиваться, по идее?
3: Ну, да.
1: Просто чистым. И все.
3: Да, и уже пойдет.
2: Мне кажется, что Юля что-то не договаривает.
1: Реально, у них есть какой-то совет.
2: Ну, давай так, хорошо. Первые 5 минут вы думаете о том, все ли там с прической, но потом-то начинаются другие мысли.
1: Реально, а сколько он зарабатывает? Есть такое?
3: Ну, конечно, да, наверное, тоже. Как бы мы смотрим, женщина смотрит, как мужчина ведет себя, внешность, допустим, чувство юмора, обращаешь внимание, харизма.
2: Да тоже вокруг да около ходишь. Зная девчонок, когда они приходят на свидание, ну, это еда там связана, ресторан, так. У них мысль такая: а он даст мне попробовать из своей тарелки? Это же суперски всегда, потому что когда вы идете на третье свидание, вы уже едите оттуда. И мы не против, это прекрасно.
1: Мне нравится, как Юля вначале говорит: да мы про себя больше думаем, потом, ага, потом мы начинаем обращать внимание на вот это. И все, уже чистый. Это не самый золотой пункт, оказывается, как я думал до этого.
2: Но это прекрасно,
1: да.
2: Вы молодцы.
1: Юль, у нас игра называется «Она полиглотка». Мы на французском сегодня с тобой разговариваем. У одного из нас комплимент, у другого непонятно, что там. Тебе нужно выбрать сердцем, у кого же будет комплимент. Тогда ты забираешь приз. Готова?
3: Готова.
1: Тогда, Стас, давай.
4: Ton sourire est la preuve, toi, la magie existe.
1: Звучало интересно.
2: Все, да. Но я просто могу интересно говорить разные вещи.
1: Поехали я.
2: Давай.
4: Un cousin bohil, dis mon cul est la meilleure, altéré, à le fond, la prince a passé de mon transe.
2: Эмилиен, let's go. Все, поехали. Так, ну кто?
1: Так, Юль, выбирай. Можно рассуждать
3: слух. Ну, я почему-то хочу выбрать первый вариант.
1: И все, и дальше ничего не говори. Потому что ты победила, мы тебя поздравляем, приз твой.
3: О, спасибо, класс.
1: Что сказал?
2: Я сказал, твоя улыбка – это доказательство, что волшебство существует.
1: О, ну что? Хорош.
2: Класс, и повесил друг друга. Достаточно, все, комплимент прозвучал.
1: А я просто взял вопрос Александра, который он Филу хотел задать. Вопрос Филу: подскажите лучшую альтернативу айфону, бабки не проблема, такой айфон. Такой вопрос, действительно. Хотя тоже неплохо.
2: Бабки не проблема, это комплимент.
1: Юль, мы тебя поздравляем, приз твой, передавай привет кому хочешь.
3: Ой, спасибо вам большое. Передаю привет своему любимому мужу Денечке. И желаю всем хорошего дня.
1: Ай, как прекрасно. Друзья, ловите розыгрыши в прямом эфире и забирайте призы Вейкаперов.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: О погоде в северной столице. Плюс 21, правда, ощущается как плюс 24. Солнечно. Максимальная температура сегодня плюс 27 градусов. И лишь к вечеру она спустится к плюс 24. Рекорд
1: реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
2: Шоу-клуб Украин 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
3: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
4: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 31 июля по 2 августа. Скидка 25% на металлочерепицу и комплектующие. Подробности в магазинах.
5: Снова откладываете отдых? Дела подождут, а скидка нет. До 20 августа отель «Хилтон Санкт-Петербург Экспофорум» дарит 25% на все летние бронирования. Введите промокод
1: «Радио Рекорд»
5: на сайте hilton-expoforum.ru или свяжитесь с отделом бронирования.
6: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
7: Бартремонт.
6: А материалы?
7: Бартремонт.
6: А мебель?
7: Повторяю, Бартремонт.
6: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
7: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ, в одни руки.
6: Ну, да.
7: Так вот, повторяю, Бартремонт. Вам в Бартремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Бартремонта.
6: Проект, материалы, мебель, ремонт. Бартремонт. Все включено.
8: Новый сезон борьбы за Кубок России. Лето и море эмоций на «Газпром-арене». Отличный повод провести время с друзьями. 5 августа «Зенит» сразится с «Балтикой». Начало матча в 20:45. За 2 часа до игры вас ждет выставка Суперкубка России, развлекательная программа и фудкорты с кухнями разных стран. Подробности только на официальном сайте «Зенита». Карта болельщика не требуется. 0+.
9: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Мы обсуждаем свидания, а конкретно мысли, которые вас на свиданиях посещали. Да, может быть, это ваше первое свидание с вашей нынешней второй половинкой, с которой вы уже давно живете. Может быть, в принципе, вспомните какие-то свидания, пишите, не забывайте чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети. Вот Даулет рассказывает историю. Первое свидание с моей женой, да, я позвал ее домой в гости на ужин. Молодец. Но пока ждал, уснул. Не молодец. Она на улице час ждала, звонила, в общем, дождалась и, как она говорит, не пожалела.
1: Потому что ужин был вкусный.
0: Поела, да.
1: Нормально.
0: Час тусовалась на улице, представляешь, а он просто уснул. Ну, всякое бывает.
1: А представляешь, пока ждала, ты как, пойду шавухи перекушу. Поела.
0: Ему возьму.
1: Да, а он приготовил такой, говорит, ну ладно, не будем есть, мы шавуха оказалась вкусной.
0: Ник нам присылал сообщение про дырку на носке, помнишь?
1: Да.
0: Вот, он говорит, конечно, у меня про дырку на носке. Когда приедем к ней, если она достанет нитки и предложит зашить, можно доверять ей. Вот у него даже тест на это все. И в огонь, и в ипотеку, и в кредит, и говорит сразу с ней.
1: Представляешь, как выкрутился? Он приходит к ней домой, снимает, он там дырка. Она такая, у тебя там дырка. Он говорит, что будешь делать? Она говорит, ну давай, наверное, сменим носки. Он говорит, ты мне не подходишь. Могла бы и зашить. Ты прикинь такой.
0: Начал предъявлять.
1: Да. Она говорит, все нормально, у меня тоже все в дырках.
0: Димк пишет, на первом свидании, увидя будущую жену, подумал, блин, какая шикарная девушка, я ее недостоин. Оказался достоин, в декабре уже будет 20 лет, как мы вместе.
1: Красавчик.
0: Нет ничего недостижимого, пацаны.
1: Хватит себя недооценивать.
0: Конечно, это все соцсети навеяли нам. Это братья-масоны.
1: Братья-масоны.
0: Решил в теории заговор просто.
1: Это следующая игра после братья Марио, да? Они ходят, добывают деньги и что-то строят, да?
0: Брат Луиджи, да.
2: Вейкаперы

0: реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Вейкаперы. На рекорде.

0: рэперы на рекорде.
1: Ровно 9.00 у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Сегодня пятница, напоминаем вам. Ну и вопрос Филиппу можно присылать, он в этом часе на них будет отвечать. Все, что касается смартфонов, любых техники, кроме навигаторов. В них он не шарит, он нам про это говорил.
2: Да, он не проложил еще путь к ним.
1: В основном он по смартфонам, часам и наушникам. Вот, знаете,
2: да, красава.
1: Про ноутбуки он тоже не особо, хотя иногда отвечает.
2: Ну вот он давал мне советы по планшету.
1: По планшету давал советы.
2: Все, нормально.
1: В общем, определим радиус действия Филиппа, да, на технику.
2: Да.
1: Это смартфоны, планшеты, часы, наушники. Все касаемо этого, спрашивайте в чате мобильного приложения рекорда.
2: Ну и собаки, он там тоже разводит кого-то.
1: И ежи.
2: И ежи.
1: А, да, если все вспомнить. Еще музыкой, по-моему, да, занимается.
2: Не, про музыку.
1: Он же диджей.
2: Ну, врать-то не надо уже. Мы слышали его треки, ничего он там не разбирается.
1: И у него новый.
2: Да ладно, классный, но...
1: Про пиратов?
2: Да. Нет, Game of Thrones.
1: А, точно. Про пиратов я еще тот слушаю. В общем, к новостям. Друзья, мужчина пришел в приют за одной собакой, но собака уговорила забрать свою сестру.
2: А, я видел этот видос.
1: Это очень, очень милое видео.
2: Так
1: очень
2: мило.
1: Новость очень милая. Мужчина приехал в приют, да, чтобы выбрать себе четвероногого друга. И выбрал четвероногого друга. Ну, прям... Пастью взяла собака его руку и повела к своей сестре. Сестра просто лежала, они одногодки практически эти были собаки. И он говорит, ну как я могу? И забрал двух собак.
2: Но там такие собаки прям симпатюли.
1: Ну прям, что за порода? Это порода, которая на педигри была. Как она?
2: Я не знаю. Симпатяшка.
1: Ну такие белые.
2: Да, я причем увидел картинку, думал, она его кусает. Типа мужик приехал за собакой, а она ему по локоть руку откусила.
1: А нет.
2: Она его так аккуратно подвела, говорит, вот мы... Это моя семья.
1: Причем там много собак было.
2: Да, ну вот объявление пришло за четырехногим лапым другом. А часто же забирают не в четырех лапах.
1: А какие?
2: Я вот много новостей, где приходит парень, выбирает себе собачку. И там много классных. Но он выбирает трехлапую собачку, потому что она такая милаха. И он обеспечил этой собачке, ну, получается, хорошую жизнь. Она там ходила одна, стесняшка, ее все боялись.
1: Вот странно, да, все любят щенков, да? Щенки милые.
2: Да.
1: А вот взрослых собачек почему-то вот меньше берут.
2: Ну вот, кроме вот этого парня, который забрал двух взрослых собачек.
1: А это же контент, кто хочет... как-то в социальных сети, да?
2: Типа, возьмите взрослую собачку.
1: Возьмите ради контента и влюбитесь сразу. Придите туда хотя бы.
2: У взрослых собак, наверное, животных, в принципе, сложнее потом переучивать.
1: Не скажи. У меня,
2: я не знаю.
1: У меня знакомая занимается передержкой как раз-таки, когда кто-то куда-то улетает на долгий срок.
2: То сырники передержит, да, в духовке.
1: Готовить вообще не умеет.
2: С собаками все равно.
1: Но сидит с животными, да, с собаками в основном. И она говорит, что взрослые собаки...
2: А ты про работу или прям реально с собаками? Может, он в офисе какие-то злые?
1: Нет, я прям реально про животных. И говорит, что действительно собачки настолько добрые существа, и неважно, там, из приюта их брали или откуда-то, ну, они в принципе к человеку очень добродушны.
2: Ну, смотря как с ними обращались тоже, нужно проявить любовь.
1: Да,
2: собачку захотел завести.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Итак, рассказываю. В 1831 году американский художник и будущий изобретатель телеграфа вообще, Сэмюэль Морзе, все мы знаем, как его зовут, Сэмюэль не знали,
2: путешествуя... Ну, надо тогда о нем говорить .../Морзе.
1: Путешествуя, в общем, по Неаполю, назвал местную пиццу разновидностью самого отвратительного пирога, который он только видел и пробовал. Он писал так, что она была покрыта помидорами, мелкой рыбой и перцем и выглядела как кусок хлеба, только что вынутый из точной канавы. Это в первый раз, когда он увидел пиццу.
2: Ну там рыба.
1: А потом она стала популярной.
2: Ну там рыба.
1: Ну кто-то любит пиццу с рыбой. Это как ты любишь пиццу с ананасами.
2: Я не люблю пиццу с ананасами.
1: Ну с какими-то сладостями. Ты нормально к этому относишься же.
2: Ну я готов это попробовать, но для меня самая нормальная пицца, где там минимум продуктов. Ну, там, пепперони, сыр там.
1: А я где мясца побольше. Видишь, у каждого свой вкус пиццы. Вот, ну, он, допустим, например, назвал, что это вообще сточная канава.
2: Ну, вот.
1: А в итоге завирусилась, популярно стал.
2: И где он теперь, и где пицца? А?
1: Угу. На заглавном листе, следующий факт, судебника Ивана Грозного 1550 года есть символ собачка. Вот тот самый А в кружочке, как в конце имейла обычно
2: апостроф
1: ставится.
2: Апостроф, нет, он называется?
1: Собачка, собачка в простонародье. Ну, и она там есть. Это действительно подтверждено документально.
2: Да знаешь почему? Потому что он сделал копипаст. Ему прислали название, он как было, так и ляпнул.
1: Ну, не знаю.
2: И распечатал на принтере.
1: Вообще, еще третий вам фактик. Оправа. S9 есть такая оправа для очков.
2: Так.
1: Ее изобрели, разработали для вооруженных сил США изначально. Она была настолько безвкусной, что очки прозвали противозачаточными. Считалось, что шанс познакомиться с девушкой у парня в таких очках просто равен нулю. Оказывается, когда там солдат приходит в армию, ему дают еще очки. Они, да, они очень крепкие. Чтобы вы понимали, эта оправа S9, это вот у наших бабушек была вот эта толстенная.
2: О, неубиваемая.
1: Неубиваемая оправа, да, которая была популярна у бабуль особенно. Вот это S9, те самые очки. И выглядели на молодых парнях это ну просто отвратительно.
2: Ну вызов принят, по-моему, для нескольких мужиков. Они такие, я познакомлюсь в этих очках.
1: Да, потом Ray-Ban изобрели, наверное.
2: Да.
0: Рекорд реклама. Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия. Портал. Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия. Портал. Билеты для ранних пташек на радиорекорд.ру. ООО «Шоу Гоу Гоу». ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.

0: ИЖС, коммуникации. Все, что нужно для сладкой жизни. Школы, детские сады, магазины и даже конный клуб. До остановки рукой подать. 10 минут, вжух, и вы на месте. А цена участков всего 600 тысяч за сотку. Ну, мед, ну, медятина. Скорее звоните. 611-25-25. 611-25-25.
1: Снова откладываете отдых? Дела подождут, а скидка нет. До 20 августа отель «Хилтон Санкт-Петербург Экспофорум» дарит 25% на все летнее бронирование. Введите промокод
2: «Радио Рекорд»
1: на сайте hilton-expoforum.ru или свяжитесь с отделом бронирования.
3: Поднимись туда, где звучит драм-н-бейс. 22 августа фестиваль «Мы любим драм-н-бейс» поднимется на самую большую крышу Санкт-Петербурга «Roof Place». Три танцпола, 20 топовых артистов, рассвет с видом на залив, мощный звук и новый уровень мультимедийного, светового и лазерного шоу. 22 августа. Крыша «Roof Place». Подробности на сайте drumrave.ru. 18+.
4: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: мы все еще обсуждаем, какая мысль на свидании не давала вам покоя. Да, у нас голосовалка есть, можно, кстати, проголосовать в телеге. Голосовать можно, все нормально, не пугайтесь.
1: Если вы сейчас на свидании, то напишите, какая у вас мысль, может быть, мы чем-нибудь поможем.
0: В 9:20 утра кто-то на свидании.
1: Ну, а тут ты знаешь, может...
0: Так рано.
1: Может быть, они еще не вернулись со свидания, до сих пор
0: гуляют.
1: Продолжается
0: со вчера. Да,
1: да? И все мысли уже закончились хорошие, сейчас полезли дурные мысли в голову. Может, типа, толкнуть ее в Неву или не толкнуть, а потом спасти. Будет ли она есть траву, как я сейчас, или нет?
0: Странно, я думаю, такие свидания долго не продлятся.
1: Вот и я так только сейчас понял. Может, поэтому у меня было их мало?
0: Может быть. Так, поехали. Что думают? Маргарита пишет. На первом свидании возникла мысль, взяла ли я лапирамид. Это аналог смекты, как я понимаю.
1: Напугал! Я уж подумал.
0: Я перед этим посмотрел. Думаю, сейчас назовем еще что-нибудь.
1: На французском «la pyramide».
0: «La pyramide». Интересно, да, мало ли куда поведет молодой человек в какую-то забегаловку. Скажет, здесь шаверма, ну просто отличная.
1: Не, могла бы откровенно сказать, слушай, я пойду выйду. Он такой попудрит носик, говорит, ну ты что, дурак что ли?
0: «La pyramide» выпьет.
1: Ну конечно.
0: Ты видел, куда ты меня привел? Ну мальчишка.
1: У меня живот, тебе уже сам говоришь, что типа покасики, брат.
0: Все, давай, бро, мне он подняла.
1: Увидимся минут через 40, ё-моё.
0: Надо было место лучше выбирать. Так, наш слушатель, видимо, не, слушательница пишет. На свиданке думала, где он качается, и смотрела на его бицуху.
1: Ого!
0: Видимо, да, человечек такой, в формах пришел. Ленучка пишет. Мысль на отличном свидании была. Он высокий, классно шутит. Если он еще и душ принимает дважды в день, я буду его брать, порву. Этот аукцион, написал Ленуська.
1: Ничего себе, как мало надо, оказывается.
0: Быть высоким, классно шутить и два раза принимать душ.
1: Но я бы, наверное, не попал. Я не высокий.
0: Ну, не моешься.
1: Не, я моюсь как
0: нормально, раз. Хорошо.
1: Дважды в день, кстати.
0: Так, я помню первое свидание, пишет наш слушатель, не написал имени, к сожалению, в мобильном приложении. На первое свидание пришел с девушкой, смотрю на нее, думаю, откуда у нее кадык? В итоге потом, как понял, говорит, ну, красивый был. В Таиланде, что ли?
1: Представляешь, сидят до определенного момента, он понимает эту тему, говорит, слушай, ну давай тогда уже счет по-братски, что ли, разделим. Сам доедешь? Он такой, да ладно, сам доеду, давай, бро.
0: Да я так по приколу, социальный эксперимент.
1: Просто поесть хотелось.
2: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Налоговые инспекции начали запрашивать у неработающих россиян объяснение источников доходов после покупки дорогих автомобилей, яхт и недвижимости. По словам налоговых юристов, ФНС тестирует механизм оценки доходов на основании крупных расходов. Эксперты считают, что в будущем такая практика может стать массовой. Озон впервые включил в квартальный отчет риск повреждения своей инфраструктуры из-за внешних воздействий. Компания предупредила, что такие события могут привести к перебоям в работе, дополнительным расходам и негативно повлиять на финансовые результаты. Сборную России по хоккею не допустили до чемпионата мира 2027. Это станет уже шестым подряд мировым первенством, которое команда пропустит из-за отстранения от международных турниров. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич» и «Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
4: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни, колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
5: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра, 132 рубля, с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
8: в ленте.
9: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
10: Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.

0: Эфире.
1: Техноблог от Фила прозвучал еще у нас в первом части нашего шоу, а теперь Филипп отвечает на ваши вопросы. Фил, привет.
2: Да, всем привет, здорово.
1: Поехали. Итак, вопрос про наушники. Anker Soundcore Liberty 5 Pro. Стоит ли их брать вообще? Хорошие они или не очень?
2: Ну, в целом, надо, можно сказать, да, хорошие. Это компания, которая специализируется на звуке, поэтому, да, они, правда, не самые дешевые, поэтому надо готовиться потратить денежку, но если хочется, да, это хороший выбор.
1: Следующий вопросик. Подскажи лучшую альтернативу айфону. Бабки не проблема. Или лучше подождать 18-ю серию и уже после твоего обзора выбирать?
2: Ну, когда 18-я серия выйдет, ничего не изменится. Даже, ну, в общем, ничего не изменится. Поэтому, если хочется альтернативы iPhone, ну, одна из самых главных альтернатив, это, естественно, Galaxy S26 Ultra, но там не будет никакого эффекта, потому что это, ну, примерно как пересесть с Mercedes на BMW, примерно то же самое. Вот, а если хочется что-то как бы вау, чтобы было такое, офигеть, вот так вот, ну, тогда надо переходить на каких-то крутых китайцев. Есть два самых крутых, это Oppo Find X9 Ultra, либо Vivo X300 Ultra. Вот одного из них выбираете, и тогда по фото и видео точно у вас будет такой, ого, прикол, это круто.
3: Ну, ты бы видел лицо Никиты, когда сказал, что пересесть с Mercedes на BMW это одно и то же.
1: Мне понравилось, что он iPhone назвал Mercedes.
3: Да. И это то же самое, что ты говорил в игре с девочками. Ты же этот вопрос. А почему на французском здесь задал этот вопрос?
1: В общем, было дело. Доброе утро. Какой телефон взять ребенку в районе 20-25 тысяч рублей?
2: Ну, ребенку лучше всего за двадцаточку взять, наверное, наши любимые Покафоны, потому что они самые хорошие по производительности, хорошие экранчики будут, дети любят поиграть, поэтому вот, например, Poco X8 Pro подойдет, либо, если размер побольше, нужен Poco X8 Pro Max, либо 7-я серия. То же самое, только 7-я серия, да.
1: Так, а что можешь сказать про телефон Xiaomi 17T? Заранее спасибо.
2: Ну, телефон такого среднего ценового сегмента, не самый крутой. У него достаточно большое количество альтернатив. Тот же самый Honor, например, 600-й, или там самсунговский Galaxy A57. В целом, нормальный телефон. Xiaomi каждый год выпускают. Летом, вот в этом году вышло 17-й. Если именно хочется его, то можно. Но Т-шка всегда попроще по сравнению с T-Pro по камерам. Поэтому надо это понимать.
1: Еще один вопрос. Думаю купить Galaxy S26 Ultra. Смущает наличие стилуса. Нужен ли он мне вообще? Какие функции он выполняет?
2: Ну, если такой вопрос возникает, скорее всего, он не нужен, потому что стилус нужен для того, чтобы там рисовать на телефоне, либо делать какие-то записочки, заметочки, либо взаимодействовать. Раньше можно было при помощи его там камеру запускать, сейчас этого делать нельзя. Не самая полезная вещь, но есть люди, которым прям очень не нравится. В интернете можно прям открыть видос, типа, что делать со стилусом. И там покажут прям много всяких разных фишек. Но глобально, конечно, он людям не нужен.
3: Заменить на кортик.
1: В общем, Фил, спасибо тебе большое за ответ на вопрос.
2: Спасибо, ребята, вам спасибо.
1: Да. Вейкаперы на рекорде.

0: Ну, это же погода в Санкт-Петербурге. Плюс 22, ощущается как плюс 26. Небольшая облачность. Максимальная температура сегодня плюс 27 градусов, но это ближе к обеду. А к вечеру спустится плюс 24 будет.
1: Реклама. Дари яркие эмоции себе и близким. Белая. Супердискотека 90-х. Шура. Артур Пирожков. Гон Флат. 13 карат. Билеты на showgogo.ru. Шоу-го-го. О, шоу-го-го. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
2: Аккуратно. Мы приближаемся.
3: Фитнес. Распродажа года. Только до 31 июля. Фитнес-хаус. Скидка 50% на фитнес-бассейн-спа. Звони 610-0606. Фитнес-хаус.
4: Новый сезон борьбы за Кубок России. Новые вызовы, энергия трибун и неповторимая атмосфера каждого матча. 5 августа «Зенит» принимает на «Газпром-арене» в Балтику. Начало матча в 20:45. За два часа до игры вас ждет выставка «Суперкубка России», развлекательная программа и фудкорты. Карта болельщика для посещения матча не требуется. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
5: Сова? Это мне?
6: Уважаемый будущий волшебник, рады сообщить о выгодной возможности обрести свою землю всего в 15 километрах от КАТ в зеленом волшебном Всеволожске. Стоимость участка 1 100 000 или всего 180 тысяч за сотку. Все коммуникации подведены, здесь вырастет все, что посадишь. Особенно мечты. Заклинания не потребуются. Скорее звони 317-33-34. 317-33-34.
7: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
8: Бартремонт.
7: А материалы?
8: Бартремонт.
7: А мебель?
8: Повторяю, Бартремонт.
7: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
8: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ. В одни руки.
7: Ну, да.
8: Так вот, повторяю, Бартремонт. Вам в Бартремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Бартремонта.
7: Проект, материалы, мебель, ремонт. Бартремонт. Все включено.
9: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Будем завершать уже тему нашего обсуждения, которую мы мусолили 2 часа. Какая мысль на свидании не давала вам покоя? Много мыслей, все поделились, конечно, и про носки было, и про все. А вот Белка вспомнила, какая у него классная фамилия, подумала она. Мне бы такую. А в общем, мы 16 лет в браке, все получилось.
1: Все ради фамилии.
0: И любви. Вот
1: он выжил.
0: И любви.
1: У него случайно фамилия не Торетто?
0: Доминик?
1: Да.
0: А главное, это семья?
1: Раз, да. Прикольно.
0: Возможно. Марина нам рассказала, свидание в 9 утра, это если когда замужем уже. У вас может быть свидание спокойно в 9 утра.
1: Вы наконец-то друг друга увидели, потому что оба работаете.
0: Да, особенно выходные. Проснулись вместе, уже свидание. Ну классно же, классно. Давайте итоги голосования подведем. У нас были варианты там, и победил вариант как бы слиться. Вот о чем думают большинство. 36%. Ну не все свидания успешны, правильно? В современном мире пока докопаешься до своего человечка, пока найдешь его, столько свиданий нужно пройти, столько потратиться.
1: Слушай, сейчас такое в мире творится, что фраза «докопаться до своего человечка», знаешь, как бы...
0: Поехали дальше. На втором месте у нас вариант это «перепадет ли сегодня?» Видимо, парни проголосовали. А кто знает?
1: Может, там и девочка такая. Ох, какое.
0: Может быть, они и наголосовали этот вариант. Мы не все знаем о женской вселенной.
1: Даст он мне или нет?
0: Поехали. И третий вариант у нас, который победил, по-моему, «я влюбилась» или «я влюбился».
1: Красиво.
0: Ну, замечательный вариант. Всем любви на выходных, друзья. Yeah.

0: этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов над легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вейкаперы!
5: На рекорде.

0: И у нас ровно 10.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Пятница сегодня. Ну и также, друзья, про Радио Рекорд не забывайте и пиратскую станцию «Рагнарёк». Главный драм-н-бэй спектакль планеты в Москве. Скоро новое шоу на земле и воздухе. Три секретных зарубежных гостя, легендарная атмосфера и битва с силами тьмы в компании бесстрашных викингов. 31 октября, Москва, Викей Стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». И уже через час, с 11.00, стоимость билетов повысится. Москва. Давайте на сайт radiorecord.ru. Возрастное ограничение 18+. Пока еще вкусненько все, пока хорошо.
1: Ну и условия, конечно.
0: Не ожидал ты такого?
1: Да я просто в шоке. Пойти хочется, так. Пойти нужно,
0: так.
1: А времени все меньше.
0: Давайте, заходите. Вот ты интересовался, Стас, кстати, сколько зарабатывает мистер Бист?
1: Да, я не только интересовался, петиции подписывал, орал в окно.
0: В общем, да, самый популярный блогер планеты, он топ-1, здесь спора, по-моему, нет. И оказалось, 30 секунд рекламы у мистера Биста стоит 2,5 миллиона рублей. Это почти 200 миллионов рублей. Просто за 30 секунд. Что мистер Бист поговорит про твой бренд.
1: То есть он много зарабатывает, правильно?
0: Ну, как сказать, много.
1: Я надеюсь, что он нас слушает. Я надеюсь, что он нас слушает.
0: Мистер Бист.
1: А что это у тебя такие шоколадки дорогие?
0: Да причем такие расценки...
1: Злобина.
0: Такие расценки случайно всплыли в судебных документах. То есть это подтвержденный факт. Из них следует, что еще в начале 2024 года, это ценник оттуда, интеграция на длительностью 30-45 секунд он может себе позволить. То есть 15 он может тебе подарить. На основном его YouTube-канале обходилось вот 2,5 миллиона. А отдельные ролики для коротких видосов, типа шортсов, тиктоков и так далее, стоили еще 500 тысяч долларов. Это приблизительно 40 миллионов рублей.
1: Да ни о чем, вообще копейки можно было заказать, там продам гараж.
0: Это цены двухлетней давности, я тебе напомню. С тех пор аудитория мистера Биста выросла почти вдвое, так что сегодня стоимость рекламы у него, вероятно, еще выше.
1: Ценничек вдвое, ну давайте
0: раза в три, наверное.
1: Мистер Бист один из тех блогеров, мы же можем назвать его?
0: Мы можем назвать его как хотим.
1: В общем, тот человечек, смотря его контент, ну да, он может зарабатывать много. Ну то есть не вызывает такие суммы, видя, что он творит. Он же делал там свой, игра в кальмаров он делал целую.
0: Свою игру, да.
1: Да.
0: Но он говорил, что очень много он тратит и на видосы, чтобы все было красиво,
1: конечно.
0: Съемочная команда, площадка, это все обходится очень. Он выкупает ангары, чтобы все это сделать.
1: А сколько денежков он разыгрывает?
0: Отдает людям, да, просто
1: да.
0: Так?
1: Ну как, за просто так, там нужно было мячиком попасть по бутылочке. Это все, что я видел.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Рекорд. Новости.
1: Казахстан ведет переговоры по поводу возможной переработки российской нефти с последующей продажей топлива на внутреннем рынке и его поставками обратно в Россию, пишет Рейтер со ссылкой на заявление Минэнерго страны. Целью такой меры ведомство называет обеспечение стабильной загрузки мощностей казахстанских НПЗ и местных поставок. Минцифры предложила обязать иностранные сайты и приложения, работающие в России, авторизовывать пользователей на территории страны только по номеру телефона. Эксперты видят в регистрации пользователей по номеру телефона благо для операторов, которые получат дополнительный доход от авторизационных СМС. FIFA прокомментировала критику своего нового коммерческого проекта, заявив, что сообщения о продаже футбола не соответствуют действительности. В организации подчеркнули, что все 211 национальных ассоциаций смогут самостоятельно ознакомиться с инициативой и высказать свое мнение. А цель проекта – увеличить финансирование футбола по всему миру. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Дэнс лето!
0: На рекорде!

0: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия «Портал». Билеты для ранних пташек на радиорекорд.ру.
1: ООО «Шоу Гоу Гоу». ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
2: Деда, а у тебя есть клад?
3: Конечно.
2: А где спрятан?
3: Во Всеволожске. Ну, совсем не спрятан. Просто лежит под ногами.
2: Как это?
3: Сама земля там. Настоящий клад. 15 километров от КАТ. Все коммуникации. А стоимость 180 тысяч рублей за сотку.
2: Целый участок? Всего за 1 100 000?
3: Выгодное вложение. Звони 317-33-34.
2: 317-33-34.
4: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
5: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 31 июля по 2 августа. Скидка 25% на металлочерепицу и комплектующие. Подробности в магазинах.
6: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Dance Radio.
1: Какая музыка должна звучать в эфире Радио Рекорд? Какую новую музыку вы хотите слышать в большем количестве? Этот вопрос я всегда задаю лично себе, а также тем людям, которые слушают эфир, а именно 200 городов вещания Первой танцевальной. Привет всем! Я почему про новую музыку? Потому что у нас каждую пятницу это премьеры, новые композиции. Хочется понимать, вам нравится вообще то направление, куда мы двигаемся, потому что мы, безусловно, очень сильно зависим от вас. Мы опираемся на ваше мнение, поэтому нам надо понимать, нравится вам музыка или нет. Именно поэтому мы акцентируем внимание. Типа, друзья, у нас стартует вот эта композиция, вот эта композиция, вот эта композиция. Дайте обратную связь. Напишите, нравится вам трек или нет. Это касается пятницы. Премьер сегодня будет, естественно, большое количество новых треков. Один из них уже озвучал. Сейчас будет еще один. Но давайте пока напомню о треках, которые будут в этом часе. Например, «Свежак от Теста».

премьере этого часа. Немецкий продюсер Класс, вы его прекрасно знаете, представил свою интерпретацию легендарной композиции Wicked Game. Это классика, которая прошла сквозь времена. И это

0: Рекорд. Новости.
1: Премьер-министр Польши Дональд Туск после разговора с Владимиром Зеленским заявил, что ближайшие 100 дней станут решающими для урегулирования конфликта на Украине. При этом он не уточнил, что именно имел в виду. Школьница, которую удалили с ЕГЭ по биологии из-за подозрения в использовании камеры в одежде, через суд добилась права на пересдачу. Выяснилось, что доказательств наличия устройства не было, а срабатывание металлоискателя могло быть связано с медицинским корсетом с металлическими элементами. Мессенджер Макс при поддержке Миноборнауки интегрировали в приемную кампанию в вузы. Студенты при зачислении получат уведомления от госуслуг со ссылками на официальные учебные чаты вузов в мессенджере. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: «Радио Рекорд» представляет «Белая снежная королева».
1: Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
3: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указано на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
8: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
9: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
10: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
12: в ленте.
10: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
9: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
13: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
9: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россия выбыла из числа мировых лидеров по потреблению алкоголя. Сейчас занимает лишь 29 место. Среди причин назвали смену поколений.
2: Да ладно?
3: Появилось новое поколение зумера. Они все же на энергетиках. Все беды от них. Выбыли из лидеров.
2: А кто на первом-то?
3: Вот пишет нам девушка. Живу в Польше. Стабильно местные подбухивают. И под окнами орут черти. Латвия бухает. По ощущениям точно больше стали пить.
2: Ну представьте же, вы живете в Латвии. Ну что бы вы еще делали? Вот сейчас представьте, вот 3-4, вы в Латвии.
3: Ой.
2: О, стоп, уберите руки от бутылки.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Новый сезон борьбы за Кубок России. Новые вызовы, энергия трибун и неповторимая атмосфера каждого матча. 5 августа «Зенит» принимает на «Газпром-арене» в Балтику. Начало матча в 20:45. За 2 часа до игры вас ждет выставка «Суперкубка России», развлекательная программа и фудкорты. Карта болельщика для посещения матча не требуется. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
5: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
6: Панорамные участки.
5: Очаровательное место в окружении леса. Чистый воздух. 25 минут от города.
6: И всего 150 тысяч за сотку.
5: Круглосуточно охраняемая территория. Вся инфраструктура для комфортной загородной жизни.
6: Кафе, рестораны, магазины, аптеки и пункты выдачи маркетплейсов.
5: Панорамные участки. Приезжайте, вдохновляйтесь и оставайтесь. Звоните 317-22-23.
6: 317-22-23.

Санкт-Петербург. Поднимись туда, где звучит Drum & Bass. 22 августа фестиваль «Мы любим Drum & Bass» поднимется на самую большую крышу Санкт-Петербурга Roof Place, чтобы зажечь огонь в наших сердцах и вместе провести еще одну незабываемую ночь этого лета под звуки любимой музыки. Три танцпола, 20 топовых артистов, рассвет с видом на залив, мощный звук и новый уровень мультимедийного, светового и лазерного шоу. 22 августа. Крыша Roof Place. Подробности на сайте drumrave.ru. 18+. Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Record Dance Radio.
1: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона, и мы начинаем новый музыкальный час. Если вы видели всякие разные интересные короткие видео в социальных сетях, как диджей выступает, а сзади него огромный экран, где всякие разные голограммы интересные, визуалы и прочее-прочее, скорее всего, это был тот самый диджей Анима. И его грандиозное шоу в Стамбуле состоится уже совсем скоро. Ну а мы, Радио Рекорд, хотим отправить вас в это невероятное путешествие в Стамбул на шоу Анима. С ближайшего понедельника в течение всей недели слушайте Радио Рекорд и ловите шанс выиграть поездку на двоих, а также припати на яхте и билеты на шоу Эдем от Анимы. Не пропустите игру с рекордом на Анима. Стартуем уже с понедельника 18+. Ну и расскажу о том, что мы с вами послушаем в этом часе. Это будут Алла Зиба и Portugal The Man, Dive Into The Ocean, Record Mix. Диджей Гоуджа и Джейсон Дерула, Мичико, Record Mix. Филатов и Керес, Включи Музыку, Record Mix. Фишер, What A Life, Record Mix. А прямо сейчас Эйв, Meet Me In The Dark. И все это рекорд Дэнс Лето.
2: Дэнс Лето
0: на рекорде.

приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Три счастливых дня в торговом доме «Вимас» с 31 июля по 2 августа. Скидка 25% на металлочерепицу и комплектующие. Подробности в магазинах.
1: Снова откладываете отдых? Дела подождут, а скидка нет. До 20 августа отель «Хилтон Санкт-Петербург Экспофорум» дарит 25% на все летнее бронирование. Введите промокод
2: «Радио Рекорд»
1: на сайте hilton-expoforum.ru или свяжитесь с отделом бронирования.
3: Новый сезон борьбы за Кубок России. Лето и море эмоций на «Газпром-арене». Отличный повод провести время с друзьями. 5 августа «Зенит» сразится с «Балтикой». Начало матча в 20:45. За 2 часа до игры вас ждет выставка Суперкубка России, развлекательная программа и фудкорты с кухнями разных стран. Подробности только на официальном сайте «Зенита». Карта болельщика не требуется. 0+.
4: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин Ван Бюрен.